0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Итинэ дэлэ. Хит недели. Хит, хит, хит, хит недели. Тим радио. Спонзор хита недели. Тим радио. Пекара Лека.